0: Hurry up on the west wall, gang, 10513. Use a 1.4 check code to the station, so 904-6-7-9-6-3-7-5-1, all the
1: about 9-0-4. About 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-4. 9-0-